This is how our little song is gonna play out. 91.5, 96 FM, כל רגע.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

Музика 106.4 FM. Радио Музика 106.4 FM. Come here, baby.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

Радио Музыка 106.4 FM. Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем с экстренного обращения правоохранительных органов. Стражи порядка призывают граждан оказать содействие в розыске 17-летнего жителя столицы Авиора Сасона. Подросток объявлен в официальный розыск по подозрению в причастности к лишению жизни Биньяягу Рази, совершенному 11 июля в одной из квартир Иерусалима. Согласно оперативным данным, подозреваемый скрылся непосредственно с места преступления. Приметы подозреваемого – рост 1 метр 70 сантиметров, темные глаза и короткие черные волосы. В момент бегства на нем были надеты белая футболка и черные брюки. Полиция Израиля строго предупреждает, что любые содействия беглецу или его укрывательство квалифицируются как тяжелое правонарушение, за которое грозит до 3 лет тюремного заключения. Все, кто располагает какими-либо сведениями о возможном местонахождении Авиора Сасона, просят немедленно сообщить правоохранителям по номеру горячей линии 100. Вооруженные силы США ночью 23 июля приступили к нанесению очередной серии масштабных авиаударов по иранской инфраструктуре. Как сообщили в Центральном командовании американской армии, операция началась в соответствии с прямым указанием Верховного главнокомандующего. Главная цель начавшейся фазы силовой операции – это планомерное и последовательное снижение боевых возможностей иранской стороны, препятствующих свободному движению торгового флота. В Пентагоне подчеркивают, что регулярное огневое воздействие призвано полностью ликвидировать любые угрозы для гражданских и коммерческих судов в Ормузском проливе, проходящем по ключевым региональным морским артериям. Из южных районов Ирана поступает сообщение о серии интенсивных воздушных ударов, нанесенных вооруженными силами Соединенных Штатов по стратегическим объектам

0: Попытку незаконного перехода государственной границы пресекли военные ЦАЛЯ в районе горы Хермон. Напомню, что группа израильских граждан попыталась проникнуть на территорию Сирии. Однако находящиеся на месте подразделения армии обороны Израиля вовремя блокировали их продвижение и задержали нарушителей. Все участники инцидента переданы полиции для дальнейшего расследования. В армейском командовании выступили с резким осуждением произошедшего, назвав эти действия, цитирую, «грубым вмешательством в оперативную деятельность». В ЦАЛе подчеркнули, что подобные уголовно наказуемые поступки подвергают прямой опасности как самих граждан, так и военнослужащих ЦАЛя. Армейское руководство рассчитывает, что правоохранительные органы привлекут виновных к строгой ответственности и положат конец этой опасной практике. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 23 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена, без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.
1: Радио «Музыка» 106.4 FM.

Радіо Музика. 106.4 FM. Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем с экстренного обращения правоохранительных органов. Стражи порядка призывают граждан оказать содействие в розыске 17-летнего жителя столицы Авиора Сасона. Подросток объявлен в официальный розыск по подозрению в причастности к лишению жизни Беньяягу Рази, совершенному 11 июля в одной из квартир Иерусалима. Согласно оперативным данным, подозреваемый скрылся непосредственно с места преступления. Приметы подозреваемого – рост 1 метр 70 сантиметров, темные глаза и короткие черные волосы. В момент бегства на нем были надеты белая футболка и черные брюки. Полиция Израиля строго предупреждает, что любые содействия беглецу или его укрывательство квалифицируются как тяжелое правонарушение, за которое грозит до 3 лет тюремного заключения. Все, кто располагает какими-либо сведениями о возможном местонахождении Авиора Сасона, просят немедленно сообщить правоохранителям по номеру горячей линии 100. Вооруженные силы США ночью 23 июля приступили к нанесению очередной серии масштабных авиаударов по иранской инфраструктуре. Как сообщили в Центральном командовании американской армии, операция началась в соответствии с прямым указанием Верховного главнокомандующего. Главная цель начавшейся фазы силовой операции – это планомерное и последовательное снижение боевых возможностей иранской стороны, препятствующих свободному движению торгового флота. В Пентагоне подчеркивают, что регулярное огневое воздействие призвано полностью ликвидировать любые угрозы для гражданских и коммерческих судов в Ормузском проливе, проходящем по ключевым региональным морским артериям. Из южных районов Ирана поступает сообщение о серии интенсивных воздушных ударов, нанесенных вооруженными силами Соединенных Штатов по стратегическим объектам в портовом городе Бушер и его окрестностях. По данным местных источников, массированная атака привела к критическим повреждениям ключевой электростанции. Несмотря на то, что эпицентр находился в непосредственной близости от атомной электростанции Бушер, иранская сторона заявляет, что сам ядерный объект не получил прямых повреждений, а ущерб был нанесен исключительно смежной инфраструктуре. В связи с масштабными сбоями в энергосети руководство Исламской Республики предупредило о готовности принять немедленные ответные меры.

0: Уголовно наказуемые поступки подвергают прямой опасности как самих граждан, так и военнослужащих ЦАЛЯ. Армейское руководство рассчитывает, что правоохранительные органы привлекут виновных к строгой ответственности и положат конец этой опасной практике. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 23 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена, без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.
1: Радио «Музыка» 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.

Радио Музыка 106.4 FM. Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В Израиле объявлена повышенная готовность. Напомню, что подразделения армии обороны Израиля переведены в режим максимальной готовности на фоне официального уведомления со стороны США о намерении существенно нарастить масштаб силовой операции. Уже в ближайшие дни Вашингтон планирует впервые в рамках текущей эскалации задействовать тяжелую стратегическую авиацию. Подобная тактика ранее применялась в ходе операции «Рык льва», когда американские бомбардировщики наносили удары, вылетая напрямую с баз Великобритании. Тесная координация между Иерусалимом и Вашингтоном призвана позволить Израилю заблаговременно подготовиться к возможному резкому ответу иранской стороны. Если же руководство Исламской Республики решит пойти на крайние меры и осуществит ракетные пуски по израильской территории, это приведет к немедленному возобновлению израильских ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп в своей публикации в соцсети заявил, что всякий раз, когда Исламская Республика Иран будет открывать огонь в Ормузском проливе, далее цитирую, будь то с помощью ракет, беспилотников или любого другого устройства, Соединенные Штаты будут подвергать бомбардировке, уничтожать один мост или электростанцию, включая те, которые расположены рядом или в городе Тегеран. Спасибо за внимание к этому вопросу. Президент США Дональд Трамп. Прокомментировал американский лидер. В тюремном комплексе Кциот начались работы по обустройству 170-метрового рва для крокодилов. Напомню, что масштабный проект инициировал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, и он оценивается в 21 миллион шекелей. Его цель – создание дополнительного барьера вокруг спецкорпусов заключенными, содержащимися по соображениям безопасности. Зеленый свет инициативе дало решение министра охраны окружающей среды, изменившее статус рептилий вопреки позиции собственных юристов. При этом Управление природой и парков Израиля выступило категорически против, заявив об отсутствии научного обоснования и прямых рисках для природной среды. Однако министр Идит Сильман настаивает, что на фоне переполненности пенитенциарной системы хищники станут действенным элементом сдерживания. Главная цель – создать мощный фактор устрашения. Наличие опасных хищников по периметру тюрьмы должно действовать как жесткий психологический барьер, исключающий любые мысли о побеге или же беспорядках. В Иерусалиме предотвратили крупное нападение, готовящееся к реализации уже в самое ближайшее время. Пресечь атаку в последний момент удалось благодаря совместной спецоперации бойцов пограничной полиции и контрразведки, действовавших при поддержке авиации. Бойцы скрыто проникли в лагерь беженцев Шуафат и перешли к открытым действиям. Силовики штурмовали два здания, где находились разыскиваемые фигуры. Обоих подозреваемых местных жителей, готовивших нападение в столице, схватили прямо в их дома.

Ах. Спецподразделения полностью выполнили задачу и покинули район без каких-либо инцидентов. Задержанные уже переданы для допроса в службу общей безопасности «Шабак». В Рамадгане.

0: воскресенье. Его же предполагаемого сообщника доставит мировой суд Тель-Авива уже завтра. Городские власти Рамат Гана выступили с жестким заявлением, подчеркнув, что подобное нападение угрожает самым базовым основам общественной жизни города. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 23 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена, без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.
1: Радио «Музыка» 106.4 FM.

0: You.
1: Радіо Музика.
2: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
2: 106.4 FM.

Радио Музыка 106.4 FM. Прямо сейчас на Радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В Израиле объявлена повышенная готовность. Напомню, что подразделения армии обороны Израиля переведены в режим максимальной готовности на фоне официального уведомления со стороны США о намерении существенно нарастить масштаб силовой операции. Уже в ближайшие дни Вашингтон планирует впервые в рамках текущей эскалации задействовать тяжелую стратегическую авиацию. Подобная тактика ранее применялась в ходе операции «Рык льва», когда американские бомбардировщики наносили удары, вылетая напрямую с баз Великобритании. Тесная координация между Иерусалимом и Вашингтоном призвана позволить Израилю заблаговременно подготовиться к возможному резкому ответу иранской стороны. Если же руководство Исламской Республики решит пойти на крайние меры и осуществить ракетные пуски по израильской территории, это приведет к немедленному возобновлению израильских ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп в своей публикации в соцсети заявил, что всякий раз, когда Исламская Республика Иран будет открывать огонь в Ормузском проливе, далее цитирую, будь то с помощью ракет, беспилотников или любого другого устройства, Соединенные Штаты будут подвергать бомбардировке, уничтожать один мост или электростанцию, включая те, которые расположены рядом или в городе Тегеран. Спасибо за внимание к этому вопросу. Президент США Дональд Трамп. Прокомментировал американский лидер. В тюремном комплексе Кциот начались работы по обустройству 170-метрового рва для крокодилов. Напомню, что масштабный проект инициировал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, и он оценивается в 21 миллион шекелей. Его цель – создание дополнительного барьера вокруг спецкорпусов заключенными, содержащимися по соображениям безопасности. Зеленый свет инициативе дало решение министра охраны окружающей среды, изменившее статус рептилий вопреки позиции собственных юристов. При этом Управление природы и парков Израиля выступило категорически против, заявив об отсутствии научного обоснования и прямых рисках для природной среды. Однако министр Идит Сильман настаивает, что на фоне переполненности пенитенциарной системы хищники станут действенным элементом сдерживания. Главная цель – создать мощный фактор устрашения. Наличие опасных хищников по периметру тюрьмы должно действовать как жесткий психологический барьер, исключающий любые мысли о побеге или же беспорядках. В Иерусалиме предотвратили крупное нападение, готовящееся к реализации уже в самое ближайшее время. Пресечь атаку в последний момент удалось благодаря совместной спецоперации бойцов пограничной полиции и контрразведки, действовавших при поддержке авиации. Бойцы скрыто проникли в лагерь беженцев Шуафат и перешли к открытым действиям. Силовики штурмовали два здания, где находились разыскиваемые фигуры. Обоих подозреваемых местных жителей, готовивших нападение в столице, схватили прямо в их домах. Спецподразделения полностью выполнили задачу и покинули район без каких-либо инцидентов. Задержанные уже переданы для допроса в службу общей безопасности «Шабак». В Рамат-Гане полиция раскрыла серию намеренных поджогов популярного кафе, оказавшегося мишенью из-за работы в шаббат. По подозрению в совершении преступлений задержаны двое молодых людей в возрасте 19 и 23 лет из города Бейтар-Элит. За последние два месяца заведение подвергалось атакам трижды. Последняя из них принесла крупный ущерб фасаду и витринам. К счастью, из людей никто не пострадал. Старшему фигуранту арест уже продлен до воскресенья.

до отметки плюс 26. Влажность будет повышена, без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Радио «Музыка» 106.4 FM.

0: Радио Музика.
1: Радио Музика.
0: Радио Музика.
1: 106.4 FM.

музыка. 106.4 FM. Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В день памяти даты 9 ава глава правительства Израиля Бенямин Нетаньяху обратился к гражданам с призывом к сплочению и преодолению внутренних разногласий. Премьер-министр напомнил о роковых последствиях исторического раскола, подчеркнув, что благодаря совместным усилиям наша страна смогла выстоять и предотвратить катастрофу. По словам Нетаньяху, вопреки острым дискуссиям в период предвыборной кампании, общество доказало свою способность объединяться в решающие моменты. В завершении своего заявления глава кабинета подчеркнул стремление создать широкое и стабильное национальное правительство ради обеспечения безопасности и будущего Израиля, говорится в заявлении премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Американская армия получила прямой приказ кардинально ужесточить силовой сценарий и максимально нарастить интенсивность ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп выступил с беспрецедентно резким заявлением в своей социальной сети, публично объявив об отдаче соответствующего распоряжения Центральному командованию ВС США. Глава Белого дома подчеркнул, что перед Пентагоном поставлена задача, фактически, цитирую, «открыть врата ада на территории Исламской Республики». Американские спецслужбы инициировали закрытое расследование, проверяя возможный след Москвы в серии точечных ударов по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке. Атакующие беспилотники продемонстрировали аномально высокую точность, что вызвало серьезные опасения в Вашингтоне. В центре внимания следователей вероятность скрытой поддержки, которую иранская сторона могла получить извне. Аналитики выясняют, снабжала ли российская разведка Тегеран точными координатами американских секретных объектов или передавала ли руководству Исламской Республики передовые технологии для модернизации ударных дронов. Официальные представители США пока воздерживаются от публичных выводов, однако результаты проверки могут кардинально повлиять на геополитическую обстановку в регионе. Масштабная спецоперация правоохранителей Центрального округа привела к задержанию десятков нарушителей миграционного законодательства и их пособников. В ходе рейдов на городских блокпостах, строительных площадках и коммерческих объектах полицейские выявили 19 жителей Иудеи и Самарии, находившихся в стране без необходимых разрешений. Вместе с ними под стражу взяли 5 предпринимателей, 3 работодателей и 2 перевозчиков. Следственные действия продолжаются в отделении Кварсабы Ришон Лициона, где части задержанных уже предъявили официальное обвинение, остальным же продлили арест. Силовики подчеркивают, что подобные правонарушения создают прямой риск совершения нападений. В рамках административных мер полиция уже опечатала на 30 дней 2 ресторана в Ришон-Лиционе и Хода-Шароне, где незаконно трудились нелегалы. Напомню, что планы по частичной разгрузке главного международного аэропорта страны имени Бен-Гуриона оказались временно приостановлены из-за резкой эскалации регионального конфликта. Согласно первоначальному графику, взлетно-посадочный комплекс должны были покинуть 13 американских самолетов-заправщиков, чтобы на стояночных перронах осталось не более 20 военных бортов. Однако плановый вывод техники был официально отложен. По итогам экстренной оценки обстановки в Министерстве транспорта Израиля было принято решение пока не отменять запланированные гражданские рейсы. В то же время управление аэропортов настоятельно предупреждает вылетающих пассажиров о неизбежности существенных задержек как при отправлении, так и при прибытии самолетов. Подобная нагрузка на аэродромную инфраструктуру сохранится до полной стабилизации ситуации, в которой основным фактором риска остается иранская сторона. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 23 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена.

без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.

0: день памяти даты 9 ава глава правительства Израиля Бенямин Нетаньяху обратился к гражданам с призывом к сплочению и преодолению внутренних разногласий. Премьер-министр напомнил о роковых последствиях исторического раскола, подчеркнув, что благодаря совместным усилиям наша страна смогла выстоять и предотвратить катастрофу. По словам Нетаньяху, вопреки острым дискуссиям в период предвыборной кампании, общество доказало свою способность объединяться в решающие моменты. В завершении своего заявления глава кабинета подчеркнул стремление создать широкое и стабильное национальное правительство ради обеспечения безопасности и будущего Израиля, говорится в заявлении премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Американская армия получила прямой приказ кардинально ужесточить силовой сценарий и максимально нарастить интенсивность ударов по Ирану. Президент США Дональд Трамп выступил с беспрецедентно резким заявлением в своей социальной сети, публично объявив об отдаче соответствующего распоряжения Центральному командованию ВС США. Глава Белого дома подчеркнул, что перед Пентагоном поставлена задача, фактически, цитирую, «открыть врата ада» на территории Исламской Республики. Американские спецслужбы инициировали закрытое расследование, проверяя возможный след Москвы в серии точечных ударов по объектам ЦРУ на Ближнем Востоке. Атакующие беспилотники продемонстрировали аномально высокую точность, что вызвало серьезные опасения в Вашингтоне. В центре внимания следователей вероятность скрытой поддержки, которую иранская сторона могла получить извне. Аналитики выясняют, снабжала ли российская разведка Тегеран точными координатами американских секретных объектов или передавала ли руководству Исламской Республики передовые технологии для модернизации ударных дронов. Официальные представители США пока воздерживаются от публичных выводов, однако результаты проверки могут кардинально повлиять на геополитическую обстановку в регионе. Масштабная спецоперация правоохранителей Центрального округа привела к задержанию десятков нарушителей миграционного законодательства и их пособников. В ходе рейдов на городских блокпостах, строительных площадках и коммерческих объектах полицейские выявили 19 жителей Иудеи и Самарии, находившихся в стране без необходимых разрешений. Вместе с ними под стражу взяли 5 предпринимателей, 3 работодателей и 2 перевозчиков. Следственные действия продолжаются в отделении Кварсабы Ришон-Лициона, где части задержанных уже предъявили официальное обвинение, остальным же продлили арест. Силовики подчеркивают, что подобные правонарушения создают прямой риск совершения нападений. В рамках административных мер полиция уже опечатала на 30 дней 2 ресторана в Ришон-Лиционе и Хода-Шароне, где незаконно трудились нелегалы. Напомню, что планы по частичной разгрузке главного международного аэропорта страны имени Бен-Гуриона оказались временно приостановлены из-за резкой эскалации регионального конфликта. Согласно первоначальному графику, взлетно-посадочный комплекс должны были покинуть 13 американских самолетов-заправщиков, чтобы на стояночных перронах осталось не более 20 военных бортов. Однако плановый вывод техники был официально отложен. По итогам экстренной оценки обстановки в Министерстве транспорта Израиля было принято решение пока не отменять запланированные гражданские рейсы. В то же время управление аэропортов настоятельно предупреждает вылетающих пассажиров о неизбежности существенных задержек как при отправлении, так и при прибытии самолетов. Подобная нагрузка на аэродромную инфраструктуру сохранится до полной стабилизации ситуации, в которой основным фактором риска остается иранская сторона. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 23 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена, без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.
1: Радио «Музыка» 106.4 FM.

0: Радио Музика.
1: Радио Музика.
0: Радио Музика.
1: 106.4 FM.

Музыка 106.4 FM. Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. И начинаем с серьезного инцидента в Самарии. На одной из ферм произошел поджог и впоследствии был совершен теракт. По предварительным данным, жители фермерского хозяйства около 13 часов прибыли на место для тушения возгорания, где и подверглись нападению. В результате один мужчина получил тяжелое ножевое ранение в грудь. Прибывшие медики Маген Давид Адом оказали пострадавшему необходимую экстренную помощь. Оба же нападавших были ликвидированы на месте. Их смерть уже подтверждена. Сейчас же правоохранительные органы и силы Цаля выясняют, кто именно открыл огонь по нападавшим. Военные или же местные силы безопасности. Командующий округом уже прибыл к месту происшествия для проведения расследования. Авиабаза Безмер на юге-востоке Болгарии готовится принять до 8 американских самолетов-заправщиков и порядка 250 военнослужащих Пентагона. Парламент в Софии утвердил запрос Вашингтона, санкционировав дислокацию с 24 июля по 1 октября 2026 года для выполнения логистических задач на Ближнем Востоке. Этот шаг позволит существенно разгрузить израильский международный аэропорт имени Бен-Гуриона, где длительное присутствие американских военных бортов ограничивало регулярные гражданские рейсы. В руководстве же Исламской Республики уже выступили с предупреждением, назвав шаги Софии, цитирую, «соучастием в агрессивных действиях США». Однако болгарский премьер-министр подчеркнул, что страна не будет использована в качестве плацдарма для нападений, а заправщики будут работать исключительно за пределами местного воздушного пространства. Посольство США в Иерусалиме внимательно отслеживает ситуацию, вызванную разборкой

0: неконкурирующих криминальных кланов на территории Тель-Авива, Яфу и Герсли. Из-за сложившейся опасной обстановки дипломатическая миссия рекомендует находящимся в стране соотечественникам проявлять повышенную бдительность, избегать районов проведения полиции спецопераций и соблюдать особую осторожность в оживленных торговых зонах в вечерние и ночные часы. При этом само посольство и его филиал в Тель-Авиве функционируют в полном объеме, продолжая оказывать экстренные и плановые консульские услуги. Гражданам США настоятельно советуют зарегистрироваться в специальной правительственной системе оповещения для незамедлительного получения обновленных данных по безопасности. Администрация Нью-Йорка официально признала отсутствие полномочий для ареста премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Напомню, что ранее звучавшие заявления о поиске правовых механизмов для исполнения международного ордера завершились выводом, что у муниципалитета Нью-Йорка нет независимой юрисдикции проводить подобные силовые акции. В связи с этим мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани переадресовал требования задержания израильского лидера напрямую федеральному правительству Соединенных Штатов. При этом в Нью-Йорке подчеркнули намерение использовать все доступные публичные рычаги, чтобы не допустить молчания и продолжить отстаивать принципы гуманности и человеческого достоинства, говорится в сообщении. Начинается судебный процесс над 22-летним жителем Тель-Авива, обвиняемым в дерзком вымогательстве с применением угроз. Как сообщили в полиции Израиля, инцидент произошел в продуктовом магазине на юге города. Злоумышленник потребовал у продавца 30 тысяч долларов, угрожая расправой. Не получив денег, налетчик вернулся позже, продемонстрировал острый предмет и пообещал сжечь торговую точку, если продавец обратится к правоохранителям. Сотрудники полиции оперативно установили личность нападавшего и задержали его. После проведения необходимых следственных действий прокуратура Тель-Авивского округа подала обвинительный акт. Силовики же настаивают на содержании обвиняемого под стражей до самого завершения судебного разбирательства. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 23 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневной максимум составит плюс 33 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 26. Влажность будет повышена, без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами.
1: Радио «Музыка» 106.4 FM.

Радіо Музика. 106,4 FM. Радіо Музика. 106,4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

Радио Музыка 106.4 FM. Радио Музыка 106.4 FM.

Радио Музыка 106.4 FM. Радио Музыка 106.4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

Музика 106.4 FM. Радио Музика 106.4 FM.

Радио Музыка 106.4 FM. Радио Музыка 106.4 FM.

0: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
0: Радіо Музика.
1: 106,4 FM.